0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας.
2: Και Λάσσας. Λάσσας.
1: Γεια ο Τέσπας.
2: Πω.
3: Τι ως κάγιο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκ του.
2: Λάσσας πω Λάσσο.
4: Αλλού.
2: Λαμπαντιένα.
4: Λαμπαντιένα.
2: Πεϊμίνα σκάμπινα. Αλαμπαϊουσία μου σέσατ.
4: Νου σακίκετ καντουρίο.
2: Αργαλούς σου τρουγδίτ.
4: Προσώ, προσώ.
2: Τα ήταντα τρουγδόου.
4: Νου, νου. Алло.
2: Палаукете дар трукдау.
4: Ты же не сутанту неху, кащевиста.
2: Ты клаусил раса ту сиему, си сакет кат нет, ир трукдау им слайдус.
4: Ну сакикет ка норит. Алло. Ну сакикет ка норит, кающе дабар.
2: Трукдау палаукет, но.
4: Ну трукдикет сакикет, ну.
2: Ваятау, я ваш не бет верю.
4: Алло?
2: Лаба диена. Каймина скамбина.
4: Тей?
2: Алаба юсиемус эсат.
4: По, ну, трупути али юсиемус.
2: Тей, тогда трумпам потрукдисю.
4: Ну, прошу.
2: Ну, герай.
4: Палаукете. Алло.
2: Бу-бу-бу.
4: Ну, клаусу.
2: Тей, ар галю потрукдит, ар юс ман трукдат?
4: Прошу. Че ты лейму трукдат?
2: Кип нори, тейп трукдал?
4: Несувокю токю бендравиму. Ну, че, им сискас гарай?